0: ни перми, ни перми, ни отгал, ни перми, ни отгал, ни перми, ни отгал. Лямба!
1: Ну шо,
0: бедуй, адреналин, но
1: панга!
0: Кашкас, тикрай, табар, тоуси,
1: ляпа!
0: Не дристу, я ударите, тай, пижулей! Не ся ира!
2: Ча ира!
3: Ча ира!
0: Мано!